Бакара и задушевный разговор двух подруг. Ну, о чем могут говорить подруги? Понятное дело, об этих самых, ну вот, самые всякие истории, которые могут всплыть в воспоминаниях. Но все, мне кажется, хорошо закончится. 3:19 в столице. Дальше на Ретро-ФМ «Самоцветы», «Лейтбэк» и Татьяна Овсиенко через пару минут.

Ну, а если вдруг радости каждого дня не хватает, чуточку, пожалуйста, для вас любимая музыка. На Ретро ФМ через пару минут Владимир Маркин, Рик Эсли и Бритни Спирс. 3:35 в столице.

И если эта песня вас застала прямо где-нибудь на перроне или в тамбуре, то, конечно, я вас очень понимаю. Скорейшего расставания и ближайшей встречи. 3:48 в столице. На Ретро FM через пару минут Queen и Абба. Вот так вот.

сплошь и рядом такое случается. Не последние люди, мягко выражаясь, впервые исполнили эту песню в 84 году. Прошло примерно 2-3 года. В 87-м Глен Медейрос взял и перепел, на все времена. Лучшая музыка здесь для вас. На Ретро-ФМ через пару минут. Пупа, мелодия из бриллиантовой руки и рок-сет. 4.20.

Глория Гейнер и ее знаменитая, сногсшибательная годится на все случаи жизни. Ну, буквально, я, говорит, выживу, все, говорит, нипочем. Ну, то есть, если, например, начальник на ковер вызывает, подходит. Если, например, сейчас глаза сами собой закрываются, а нужно бдеть, тоже подходит. Бдим под музыку Город РФМ, Дайр Стрейтс, Сикейч и Дмитрий Маликов. Через пару минут...

стрик, твой последний трюк, как будто бы можно так перевести это название, ну и первейший хит с того самого альбома «Братья по оружию», Dire Straits, 1986 год. Дальше на Red FM Майкл Джексон, Владимир Высоцкий, буквально через 4 минуты. 4:50 в Москве.

Wild говорит, что, мол, она будто рыбка на крючке. Ну что ж, раз рыбка на крючке есть, значит, есть повод загадать какие-нибудь три желания. Три желания. Соображаем. 5:17 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Бананарама, Эфер Дэвид и Наталья Ветлицкая. Через пару минут меня зовут Илья Глебов. С добрым утром, друзья!

самая уютная песня на свете, мне кажется. Так что, если вдруг кому-то сейчас захотелось поглубже укутаться и перевернуться с бока на бок, нет, друзья, все-таки четверг, рабочий день. Просыпаемся. Земляне, Пол Янг, Аква на Ретро FM через пару минут.

Если прямо сейчас вам что-то такое снится, что угодно, значит, просто вы спите. Поэтому нужно с этим что-то делать. Нужно пробуждаться. Пробуждаемся под музыку Ретро FM. 5.50 в Москве уже, между прочим. Через пару минут Рики и Повери и...

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Вернись, я жду, не уходи, я же вот тут вот», говорит он ей, а она ему говорит: «А как же разбитое сердце, что же с ним делать?» Знаете что, давайте мириться прямо сейчас под музыку Ретро-ФМ. 6.20 в столице, через пару минут на Ретро-ФМ, Line Rose, Михаил Боярский, Texas. Меня зовут Илья Глебов, с добрым утром.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Две капли сверкнут с

Ross и простая-простая просьба никогда никуда не уходить. Ну, тут есть, конечно, всякие развития событий. Про это почитаем в всемирной литературе. А будем слушать дальше на Ретро FM Ace of Base и Бонни Тайлер и Макса Леонидова. 6:34 в столице.

0: Вижу знак, говорят SOVACE. Ну что ж, у нас тоже знаки вовсю. 6:48 в столице. Это значит, что в 7 ровно на RetroFM летняя смена. И Юрий Гурьянов. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Желаю вам здравствовать. Через пару минут буквально Sting и веселые ребята.
1: Реклама.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+. Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0RFS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице. 7 часов утра, четверг, 13 августа. Летняя смена на Retro FM. Поехали. Что-то я разорался с утра пораньше. Ладно, надо уступить место новостям. И Дмитрию Королеву, он пришел, чтобы рассказать о важном. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Антимонопольщики обратили свой взор на мясо птицы и говядину. ФАС проверит обоснованность цен крупнейшими производителями. Ну а ранее служба предложила сделать более прозрачным и ценообразование на рыбную продукцию. Для сдерживания изменения стоимости нужна оптимизация цепочки поставок за счет сокращения количества посредников между этапами добычи, переработки и продажи. Учебную неделю в российских школах следует ограничить 5 днями. Группа депутатов Госдумы обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Авторы инициативы напомнили, что санитарное регулирование уже предписывает это для отдельных категорий учащихся. Однако подход необходимо распространить на всех школьников. Парламентарии полагают, что 6-дневка провоцирует у детей хроническую усталость и ведет к ухудшению состояния их здоровья. Россия может прекратить импорт.

0: более находчивые использовали рентгеновские снимки. Однако в Москве, например, Луна закрыла диск солнечный всего на 1%, в Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Калининграде на 80%. Ну и теперь полное солнечное затмение будет только весной 33-го года. И по традиции о праздниках, которые поднимут вам настроение в этот четверг, остановлюсь на нескольких. Например, сегодня Международный день левшей. Дата призвана привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, поскольку большинство инструментов и предметов создано для правшей. Также сегодня Всемирный день встреч. Он посвящен ценности человеческого общения.
1: Ну вот, кстати, наверное, за встречу, да, мне кажется. Ой, рано же еще. Рано же, пятница же только завтра.
0: Ну, можно, например, с утра кофе.
1: Все, все, тихо. Да, давайте кофе, точно.
0: Всем, кстати, приятного, если начинаете завтракать. Ну, а пока о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока на этом все. А далее встречайте «Летняя смена» и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Эх, ладно, была не была. Там пока первая смена, где-то там Рита с Сашей нежится под солнцем или, может быть, где-то еще, не знаю. Я здесь похозяйничаю. Понажимаю на кнопочки, понарассказываю тут всякого. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте-ка глянем, что у нас там дальше.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А, точно, гороскоп же, все правильно. 13 августа, четверг, на календаре. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумывать ничего особенного. Рутины и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы помочь вам. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок, вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете. Весы, сны и мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время для того, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, что от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. И водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций ни в коем случае. Рыбы, если есть возможность, закройте, пожалуйста, свои долги, чтобы двигаться дальше. Отличного четверга нам всем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: вы-то вчера, кстати говоря, видели солнечное затмение? Признавайтесь. В Москве, вот, например, оно должно было случиться в 8 вечера с копейками. Там. И, кстати, что интересно, в 20.15, тоже в 8.15 вечера, уже был заход солнца. Ну, то есть прямо рядом, прям практически в одно мгновение это случилось. И затмение, и заход. И где там разберешься? Где там чего увидишь? Я не понимаю. Плюс облака еще всякие раз. Я что-то там смотрел в окно, ждал чего-то. А потом подумал, может, шторы надо было раздвинуть, расшторить. Может, так бы лучше видно было? Не знаю. Ладно, чтобы лучше было слышно, делаем погромче ретро-ФМ. Прямо здесь, прямо сейчас классная музыка впереди предстоит в летней смене.
1: С новым летним утром. Летняя смена на ретро-ФМ.

0: Дуня, Дуня, Дуня, Дуняша, принеси-ка мне вкусняшек. Или покажи-ка... А, ой, это не надо. Это, ладно, это потом. А давайте лучше новости слушать. Тем более, что Дмитрий Королев пришел, принес, готов обо всем рассказать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Владимир Путин приказал усилить охрану страны по всем границам. Заявления были сделаны на борту ракетного крейсера «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота. По словам президента, безопасность России должна быть обеспечена на всех ее рубежах и территориях. Путин сказал, что конфликтный потенциал растет не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Арктике. Верховный суд объяснил отмену регистрации яблока. В мотивировочной части решения сказано про нарушение авторских прав и иностранное финансирование некоторых сторонников партии. Среди прочего, яблоку вменили использование строчки стихотворения «Пусть всегда будет солнце» и картинку из чат-GPT. Обвинение в экстремизме суд рассматривать не стал. Председатель партии Николай Рыбаков подтвердил, что яблоко обжалует снятие с думских выборов. Приоритетной задачей в сотрудничестве между Россией и Малайзией является возобновление прямого авиасообщения. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил позитивную динамику туристического обмена между странами. Так, в прошлом году Малайзию посетили 140 тысяч россиян, что стало рекордом. Растет и количество малайзийских туристов в Россию. Российские ученые нашли способ выращивания зубов. Цель – их дальнейшая пересадка пациентам. Так, специалисты научились получать стволовые клетки из молочных зубов. Такими исследованиями занимаются разные страны. США, Австралия и Япония разрабатывают подобные технологии с 2000-х годов. Европейский вещательный союз утвердил поправки к правилам проведения Евровидения. Так, страну-победительницу могут лишить права на организацию музыкального конкурса. В качестве причин указываются вооруженный конфликт, напряженная геополитическая обстановка или любая другая ситуация, которая влияет на безопасность. Напомню, в следующем году хозяйкой Евровидения впервые станет Болгария. Конкурс станет 71-м по счету. Россия не участвует в Евровидении с 22-го года. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Вот вчера в эфире разговорились о фотографиях, ну, о том, что девчонки всегда придираются к фотографиям самих себя, когда их мужчины особенно фотографируют. Плохой ракурс, куда ты смотрел, что не предупредил заранее, ну и так далее. Что-то тут у меня складка какая-то лишняя, непонятно. А вот я подумал, сейчас же отпуска у многих, у кого-то закончились, естественно, но фотки-то остались классные же, правда. Вот вопрос к отдохнувшим и отдыхающим. Вы вообще где отдыхали, где отдыхаете? Может, прямо вот даже фото хвалиться, не знаю, в наших соцсетях. Ретро-ФМ, в Максе, например, не знаю, и не только. Но это если не жалко, конечно. А мы посмотрим все вместе, полюбуемся. Я, кстати, в этом году в Казани был. Очень там красиво, очень там хорошо. Люблю там бывать. 7:35. Московское время. Это Ретро-ФМ. Скоро с нами Корона, кино, Крис Норман и много чего еще музыкального, мелодичного.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Нет, ну с ночью, с вечерами все понятно. Ритмы всякие красивые, в том числе, которые на вечеринке Ретро-ФМ здесь регулярно происходят. А что касается остальных времен суток, как там распределяется наша к ним любовь? А что вот правда вообще, я сейчас смотрю на данные статистики, что 68% россиян относят себя к жаворонкам. Ну, то есть те, которые просыпаются в районе 6-7 утра, а то и раньше. Сейчас о 4-5 я вообще молчу. Я никогда бы не поверил. Ну ладно, я по эту сторону жизни сейчас не часто бываю, вот по эту сторону суток. Тем не менее, самым продуктивным временем считают с 10 до 12 время суток. Это 25% россиян. И около 16% говорят, что идеальное время продуктивное, когда вот бодрости, когда все хорошо, с 8 до 10 утра. Это значит, что вот уже буквально через 12 минуточек, ну если говорить о московском времени, о московском часовом поясе, все это наступит. Как бы там ни было, в любое время суток, в том числе и утром сегодня, красивая музыка продолжится, ну и пусть отличное настроение тоже никуда не девается.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную.

0: популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь получается, правильно? 8 утра в Москве. Продолжаем. И как бы подтверждая мною сказанное по поводу 8 утра, Дмитрий Королев прибывает к нам с новостями, сейчас будет все рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россия получила первую партию бензина из Индии. Как сообщает агентство Bloomberg, это около 42 тысяч тонн топлива. Транспортировка заняла около 2 месяца. СМИ пишут, что в скором времени в страну могут поступить и новые партии. Россия начала импортировать бензин из Индии из-за атак на НПЗ. Ну и, как ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ведутся переговоры и с другими странами. Импорт нужен для сбивания ажиотажного спроса и стабилизации внутреннего рынка. Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. При этом занятия в таком формате допустимы только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Ранее сообщалось, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году выпало на вторник. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Глава государства отправился на Итуруп, где ознакомился с продукцией местного рыбзавода, нанес визит в Курильскую центральную районную больницу и местную школу. Встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Тот сообщил президенту, что средняя заработная плата в регионе составляет около 150.

0: необходимое. За это время девушка смогла купить подержанный автомобиль за $2000, погасить более $1000 долгов, связанных с жильем, и накопить около 2000 на первый семестр. Сейчас она живет в собственной квартире, работает более 40 часов в неделю и одновременно учится. Она также старается не брать студенческие кредиты, чтобы после окончания колледжа не выплачивать долги. А вот жила она в шкафу тайно или явно, не уточняется.
1: Вот это да, конечно. Вот бы сюрприз мог быть. Слушай, а надо тут у нас, кстати, по шкафчикам на работе пробежаться, а то мало ли кто-нибудь. Вот
0: да, а потом появится объявление «Сниму шкаф» в центре Москвы. Ну и о валюте. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летом.

0: Анастасия, звезда моя. Кто это и почему вы опять целуетесь? Тысяча чертей! Ну и так далее. И так далее. Что-то захотелось. Михаил Сергеевич, с большим уважением. Городские цветы здесь. Я потянулся просто. Думаю, что я замолчал? Потянулся перед тем, как рассказать о важном.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 13 августа, четверг. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумывать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы помочь вам. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшее решение по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавать предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете. Весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Так что да, надо запоминать то, что видели во сне. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. Водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций, пожалуйста. Рыбы, если есть возможность, закройте долги. Просто для того, чтобы двигаться дальше.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Джо Кокер, Unchain My Heart, в летней смене на Retro FM. Расколдуй мое сердце. Кстати, друзья, по поводу магии. Ну и всякого такого овеянного тайной. Тут опросы показывают, что 81% россиян допускают существование сверхъестественных сил. Я вот, например, кстати, не то чтобы сильно верил, но бывали, правда, в жизни случаи, ну, там, ключи потерял, вот весь дом перевернешь. Вот, ну, пока не скажешь вот это вот «домовой, поиграй, отдай». И реально появляется. А у вас как? Не знаю, я говорю, мурашки появляются само... Но все равно какой-то скепсис остается, понятное дело. Тем не менее. Так, магия музыкальная. Вот во что мы верим. На 100% или даже больше. Из ближайшего очень скоро «Мадонна», группа «Мираж». Ну, на «М» пока. Потом к какой-нибудь другой букве перейдем. Летняя смена продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 8 часов и 20 минут.
1: 7 до 11. Летняя смена на Retro FM.

0: Мадонна, Ретро ФМ, Hung Up. Так, признавайтесь, кто не слышал программу «Ю» про Мадонну?
1: Как что такое программа «Ю»? Как что такое? Вы что, не знаете?
0: И это такая классная передача на Ретро ФМ, где я про артистов любимых рассказываю. В эфир выходит по субботам, в час дня, каждую неделю. А вообще можно все выпуски послушать в подкастах на сайте Ретро ФМ и в мобильном приложении, в том числе и про Мадонну. Еще один отличный рассказчик, Дмитрий Королев. У него есть новости. Дим, доброе утро.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. МИД Японии заявил решительный протест в связи с визитом Владимира Путина на Курильский остров и Итуруп. В внешнеполитическом ведомстве повторяют позицию правительства Японии, которое считает Итуруп и еще три острова Южных Курил своими территориями. Напомню, президент России прибыл с рабочим визитом на Итуруп 13 августа. Это стало первым визитом Путина на Курильские острова. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией. Сделать это намерены к концу 2028 года. Также республика планирует восстановить болота на приграничных территориях. Как передают РИА Новости, помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые зубы дракона. Проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючую проволоку. Технический сбой. МВД объяснила рассылку штрафов 5-летней давности жителям Подмосковья. Ранее в сети появилась информация о том, что водители столичного региона стали получать уведомления за 2021 год, которые якобы до сих пор не были оплачены. Как уточнили в ведомстве, после устранения неполадок будут приняты решения, направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения. В Москве сегодня состоится патриотический час, приуроченный к десятилетию проекта «Город героев». Гости встретятся с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции, а также смогут присоединиться к мастер-классам и посмотреть выступления творческих коллективов. Проект «Город героев» реализуется в Москве с 2016 года и направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Роскосмос в прямом эфире показал солнечное затмение. Площадкой для наблюдения стал многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге. Это самое высокое здание Европы. А космонавт Петр Дубров отправил на Землю снимки солнечного затмения, сделанные с МКС. Ну и добавлю, частичное солнечное затмение теперь будет через год, а полное только весной 33-го года. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня 83 рубля ровно, единая европейская сегодня 95 рублей 78 копеек. В Москве 8 часов и уже 33 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Yeah!

0: Однажды Юрий Антонов, отвечая на вопрос, кому вы посвящаете свои песни, четко ответил и прямолинейно, как он, собственно, и всегда это делает. Кому я посвящаю свои песни? Никому. Понимаете? Я ни разу не посвятил ни одной песне. Конец цитаты. И всякие предположения по поводу того, какой именно Насте или Анастасии посвящена вот эта песня, только что отзвучавшая, так и остались предположениями. Давайте так, давайте сделаем это для всех Насть. Вообще, для всех нас, для всех хороших людей, классная музыка здесь в эфире Ретро-ФМ. Продолжит звучать рок-острова скоро, также Бонни М, да и много чего еще хорошего точно прозвучит в летней смене.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: No Woman, No Cry, знаменитая песня, перепетая в том числе и Бонни М. Нет, женщина не плачет. Кстати, почему только женщина? А остальным что, рыдать навзрыд? Давайте, знаете как, давайте все вместе попробуем не плакать. Вдруг получится, я верю в нас. А близость пятницы еще больше всякие приятные чувства будет в нас подогревать. Это летняя смена, меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, игра с поп и много чего еще прямо здесь, на Ретро FM.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Подписки премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео.

0: притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт – retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Московское время 9 часов утра. Четверг, 13 августа. И актуальные важные новости от Дмитрия Королева прямо сейчас. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Доброе утро, друзья. Ситуация с топливом стабилизируется. В крупнейших российских городах и аграрных регионах на юге страны ажиотажный спрос отсутствует. Эксперты отмечают, дистопливо прежде всего необходимо логистическим компаниям и сельхозтоваропроизводителям, и его достаточное количество отразилось на снижение цен на плодоовощную продукцию. Также по мере развития ситуации и количества регионов, где цены на топливо продолжат снижаться, будет только расти. Школы и садики страны проверят на антитеррористические безопасность. Уже в августе устроят учения. Участники будут отрабатывать сценарии действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также летающих беспилотников. Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков объяснил, что родители, отправляя своих детей в учебные заведения, должны быть уверены в их защищенности. Поэтому от должностных лиц требуется абсолютное внимание к мерам безопасности. Механизм электронного контроля за собраниями жильцов создадут в России. Протоколы таких встреч будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. По оценкам депутатов, сегодня подделывают почти каждый второй протокол. Чтобы решить проблему, управляющим компаниям предлагается запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники протоколов. Россияне в этом году стали все чаще закрывать ипотеку досрочно. Заемщики банков хотят быстрее избавиться от долгов по завышенным ставкам. Это следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Так, за январь-март объемы досрочных погашений достигли 380 миллиардов рублей и за год выросли на 20%. Как отмечает газета, россияне начали забирать сбережения со вкладов на фоне снижения доходности и отдавать их на сокращение долгов. В Японии отменили ежегодный фестиваль подсолнухов. Мероприятия проводили с 2008 года. В этот раз праздник не состоится из-за оленей. Они съели не только цветы, но и обглодали стебли. Отмечается, ежегодно волонтеры сажают там примерно около 2 миллионов подсолнухов на территории в 9 гектаров. Место поражает своей красотой, открывая сказочную

0: красиво. Вот хочется под каждой строчкой подписаться. Лето — это просто красиво. Подписаться и еще, знаете, эту самую печать поставить. И чтоб при свидетелях, чтоб все видели, все знали. «Мир зеленого цвета», Леонид Агутин. И песня, кстати говоря, его еще действительно не спета. Это я сейчас про лето говорю. Август продолжается. А мы с вами каждый денечек летний, каждую минуточку, секундоньку постараемся оценить и почувствовать. Пусть никто даже не сомневается.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Что касается 13 августа сегодняшнего дня, четверга. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы вам помочь. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространства. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, чего вы раньше обычно откладывали. Так, весы. Сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки. Скорпионы. Вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы. У вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги. Обстоятельства первого половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны, пожалуйста. Водолеи. События вечером могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций. Но сначала его этого вечера надо дождаться, конечно. Рыбы. Если есть возможность, закройте свои долги, чтобы двигаться дальше, двигаться вперед. Ну, как и все мы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ой, такая музыка, это Space, Just Blue. Хочется, вы знаете, под нее даже рвануть куда-нибудь. А потом ты вспоминаешь, ты же на работе сейчас убежишь, кто будет следующие песни ставить, кто будет это, о погоде, я не знаю, рассказывать или еще что-нибудь делать. А, кстати говоря, как мы проводим свободное время? 42% предпочитают проводить, навещая родственников, друзей или, ну, у себя принимая гостей, а также 24% посвящают время быту, свободное время, готовке, чтению. Я понимаю, что, конечно, все это в любом случае приходится совмещать, но здесь вот по предпочтениям именно что больше нравится. Прогулки, свежий воздух. 23% россиян предпочитают, когда у них есть свободное время. Я вот здесь, пожалуй, в этой категории нахожусь. Очень люблю гулять. А давайте, знаете, если будете гулять, берите нас с собой, ладно? Ретро-ФМ, потому что, ну а как? А как по-другому? Не надо. Мы же привыкли, мы же все друг другу близкие, родные люди. И музыка наша любимая тоже рядом останется. Скоро Игорь Николаев, Army of Lovers и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. 9:19, московское время.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Да, мы люди, конечно, хоть и не мельницы, но тоже можем иногда навертеть, накрутить себя и других. Ну, думаем позитивно, конечно. Давайте мыслить, настраиваем себя. Но если уж что-нибудь вертеть или навертеть, ну, не знаю, тогда пельмешков, что ли, тебе. Что там еще хорошего-то можно сделать? В любом случае, делаем все вместе большой утренней компанией. А сейчас к нам еще и Дмитрий Королев присоединился для того, чтобы о новостях последних сообщить. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Жилищный омбудсмен может появиться в России с инициативой создать такую должность. Выступила зампредседателя Фонда развития социальных инноваций в гражданском обществе Анастасия Павлюченкова. Она отметила, что аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, есть бизнес-омбудсмен. Законом предусмотрена и должность финансового уполномоченного. Павлюченкова отметила, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Владимиру Путину показали самодельных роботов-бойцов. Президент сегодня посетил среднюю школу на Курильском острове Итуруп в Сахалинской области. Глава государства встретился с учениками. Также ему провели экскурсию по учебным классам, показали оборудование и современный спортзал. Также Путин посетил центральную районную больницу. Глава государства осмотрел кабинеты и современное оборудование в медучреждении. Медики попросили президента помочь с новой машиной скорой помощи, и Путин пообещал решить этот вопрос. Из Владивостока в путь отправился информационный пассажирский поезд России. Он расскажет избирателям о выборах в Госдуму. В вагонах размещены информационные листовки. Есть материалы о датах голосования и правах тех, кто в нем участвует. Поезд преодолеет больше 9000 километров и побывает почти в 90 городах. Последняя остановка в Москве. Для школьников, которым нужно восстановить знания после летних каникул и не успевающих учеников, следует создать онлайн-курсы перед началом учебного года. Такое предложение сегодня высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он пояснил, что такие курсы должны проходить исключительно по желанию школьников и их родителей. При этом организацию должны обеспечить образовательные учреждения, а не частные репетиторы. Ничего святого, мошенники перед Медовым Спасом стали отправлять россиянам в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Специалисты советуют не переходить по ссылкам и подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, а также не вводить данные банковских карт на непроверенных ресурсах. И о валюте на этот четверг: доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Пока все. Далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Семис Руссос, наша компания We Pretend. На Ретро FM 13 августа, четверг продолжается. Что у нас там в календарике? Давайте посмотрим. День шумящих ракушек. Давайте пошумим. Так вот, как в ракушках-то? Так. Так, да, это бывает. Я забыл уже просто, на всякий случай пытаюсь вспомнить. День встреч сегодня. День сарафана отмечается. А еще Международный день левшей, мы уже об этом вспоминали. А мне вот интересно, кстати, все-таки по поводу левшей. Вот есть же, да, в народе такое выражение «пойти налево», правильно? А вот у левшей оно как-то должно по-другому звучать, значит? Ну, типа «сходить направо» или я что-то неправильно понимаю? Вот есть специалисты в этом вопросе? Черкните там, пожалуйста, в чатиках Ретро FM, а?
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM.

0: Это Брайан Адамс, легендарный хит «Cloud Number Nine», или по-нашему «На седьмом небе». Ну, от счастья, конечно. От чего же мы еще можем быть на седьмом небе? Кстати, несмотря ни на что, представляете, большинство жителей России, ну, от 70 до 80 примерно процентов, в разные годы в ходе опросов отвечают, что чувствуют себя счастливыми людьми, да, невзирая на вот все происходящее. А это потому, друзья мои, у меня есть ответ на этот вопрос, у меня есть объяснение, я знаю. Это потому, что они слушают Ретро-ФМ. Вот, все. Так, и в частности, летнюю смену, конечно. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшее время у нас новости, гороскоп здесь на Ретро-ФМ. А еще в следующем часе поиграем. Подробности ближе к делу обязательно последуют.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию.

JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: Московское время 10 часов утра, четверг, 13 августа продолжается. И вы представляете, Дмитрий Королёв снова принес нам новости как раз вовремя. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России необходимо пересмотреть трудовое законодательство и ввести 6-часовой рабочий день. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев. По его словам, 8-часовой график устарел, поскольку рабочие процессы изменила цифровизация. Он отметил, если человек выполнил весь необходимый объем работы за 6 часов, нет никакого экономического смысла заставлять его сидеть на работе еще 2 часа. При этом сокращение рабочего дня не должно сопровождаться снижением заработной платы. До начала нового учебного года осталось чуть более 2 недель. Готовиться к нему и мошенники. Они рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбами срочно оплатить или подтвердить данные. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он отметил, что перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Уровень воды в Амуре поднялся почти до 5 метров. Это на 0,5 метра выше неблагоприятной отметки. Об этом сообщил глава Хабаровска Сергей Кравчук. Гидрологи ожидают подъема воды до 6, а это уже опасные явления. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности. В Забайкалье поселок Восточный в Чите начал уходить под воду. Также поступила информация, что в микрорайоне Камышинский и в железнодорожном районе Читы из-за дождя подтопило 6 приусадебных участков. В России появился первый глэмпинг, который прошел сертификацию по ГОСТ. Об этом сообщили в Роскачестве. Объект расположен в Ульяновской области у подножия Тушнинских холмов. На территории действует режим полной тишины, а дома и вся мебель выполнены из натурального дерева. Кроме того, в них соблюдаются меры пожарной безопасности и проведены инженерные коммуникации. Ну, а во французской коммуне Трюссюр-Баис состоялся ежегодный чемпионат по имитации поросячьего визга. Он стал самым ожидаемым событием фестиваля свиней, который тоже проходит там ежегодно с 81 года. Участники по очереди воспроизводили звуки, которые свиньи издают в разные периоды жизни. Некоторые конкурсанты превращали выступление в полноценные сценки с костюмами и реквизитом. Также на фестивале традиционно были и другие развлечения, например, конкурс по поеданию кровяной колбасы и родео на механической свинье.
0: Я вот знаю, что люди много чего способны имитировать, ну, чтобы вот так вот свиней. Ой, Дима, это кто? Это ты?
1: Нет, это не я, но я тоже так умею.
0: Ой, точно, это же я похоже. Вы, кстати, похожи?
1: Безусловно.
0: Дайте приз срочно, премию хочу.
1: Давайте все-таки не будем хрюкать, будем говорить на грамотном, правильном русском языке.
0: Да-да.

0: Это Алексей Глызин. Письма издалека. Кстати, очень-очень издалека следующая информация. Разборчивым почерком пришла к нам. За много световых лет пролетела, чтобы мы вот прямо сейчас о ней узнали.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 13 августа, четверг. Первая половина дня будет мало подходить для начала новых дел. Сегодня желательно отдать предпочтение задачам, требующим быстроты, точности и внимания к деталям. Овны, не нужно придумать ничего особенного. Рутина и обычные задачи вполне подходят для этого дня. Тельцы, день может принести разочарование, но окружающие люди будут готовы вам помочь. Можете рассчитывать. Близнецы, ваше тонкое чувство прекрасного подскажет наилучшие решения по обустройству пространство вокруг себя. Раки, вторая половина дня отлично подойдет для небольших поездок. Вы оперативно сможете решить все ваши вопросы. Львы, в вопросах ресурсов отдавайте предпочтение нестандартным решениям. Девы, сегодня можно смело расширять привычные границы и позволять себе то, что вы обычно откладываете в долгий ящик. Весы, сны или мимолетные образы сегодня могут нести важные подсказки, поэтому хорошо было бы запомнить эти самые образы, эти самые сны. Скорпионы, вечером не допускайте разлада в отношениях с близкими. Это может сильно сказаться на будущем. Стрельцы, у вас хорошее время, чтобы собрать информацию, которая пригодится для планируемых дел. Козероги, обстоятельства первой половины дня подскажут, от чего вам надо освободиться. Будьте внимательны. Водолеи, события вечера могут вас взбудоражить. Не принимайте решения на пике эмоций. Подготовьте заранее к вечеру. Рыбы, если есть возможность, закройте свои долги, чтобы двигаться дальше.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Знаменитый Стиви Вандер «I just called to say I love you» в летней смене на Ретро FM. Я позвонил, чтобы сказать, что люблю тебя и узнать, как дела, и денег попросить в долг. А, ну последний, может, не надо, ладно, окей. У нас с вами безвозмездные отношения. Мы вам музыку, а в целом просто нужно хорошее настроение от всех и каждого. Здесь на Ретро FM скоро все продолжится. В ближайшие минуты Рики Мартин, Жанна Фриски и много кто еще прозвучит. 10 часов и 20 минут уже московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на Ретро FM. С новым летним.

0: Это Рики Мартин, She Bangs. Про влюбленность, про страстную, я бы сказал, влюбленность. Ох уж эти мне слова на букву «Б». Или She Bangs имеется в виду. И на букву «Ш» получается тоже. Дальше тоже будут слова, которые начинаются на разные буквы. Эти самые слова упаковал в виде новостей Дмитрий Королев. Сейчас все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россия получила первую партию бензина из Индонезии. Как сообщает агентство Bloomberg, это около 42 тысяч тонн топлива. Транспортировка заняла около 2 месяцев. СМИ пишут, что в скором времени в страну могут поступить и новые партии. Как ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ведутся переговоры и с другими странами. Импорт нужен для сбивания ажиотажного спроса и стабилизации внутреннего рынка. Самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян, стала медицина, затем следует экономика и финансы, инженерные профессии и педагогика. При этом отмечается, первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% респондентов уже получают или планируют получить второе высшее, либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и Тюмени. Бесплатная диагностика и концерты в Москве состоятся ночи в поликлинике. Устроят их 22 и 29 августа. К проекту присоединятся 10 городских медучреждений. В каждом появятся разные тематические зоны. Посетителям будут доступна профилактическая диагностика и консультации врачей. Также будут организованы кинопоказы, выступления, тренировки и мастер-классы. Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом пишут «Известия». Кроме того, в качестве перспективных направлений для развития индонезийской полетной программы дипломаты также назвали Ламбок и острова Комодо. Прямой доступ к этим направлениям помог бы дифференцировать туристические потоки и привлечь туристов в другие регионы страны, отметили в дипломатическом ведомстве. Наступивший четверг в Москве может стать самым холодным днем с начала лета. Столбики термометров опустятся до плюс 14 градусов. Но похолодание теперь не пугает, например, и обитателей московского зоопарка. Суматранские орангутаны вышли на прогулку в теплой одежде. Чапа выбрала свитшот с изображением пингвинов, а ее мама Чапа предпочла сдержанный однотонный вязаный жилет. Это не только защищает их от сквозняков, но и дает психологический комфорт. И в завершении выпуска о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня ровно 83 рубля, единая европейская 95,78. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов.

0: Ну, в настоящий момент все дороги абсолютно до единой ведут нас с вами к игровому моменту. Да, скоро это случится. Все желающие прямо сейчас надо каким-то образом собраться, вспомнить номер. Кстати, я могу, если что, и напомнить, чтобы дозвониться в эфир. Так вот. Плюс 7, 495, 23, 24, 88 и 3. 3000 рублей можно получить в игровом моменте уже в самое-самое ближайшее время.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Спонсор программы «Игра Мир танков». Празднуйте день рождения мира танков с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
1: Вместе с легендарной игрой «Мир танков» мы решили добавить игрового настроения в летнюю смену на Retro FM. Сейчас у нас дозвонился Николай из Анапы. Николай, вы здесь?
2: Так, точно, я здесь.
1: Слышу, шумит это море у вас так шумит, да, там в трубке вот это вот?
2: Да.
1: Ничего себе, сразу нам морюшка анапская. Хорошо, Николай, скажите, у вас вообще, вы любите игровые моменты? Играете в игры компьютерные?
2: Ну, так, да, немножечко играю.
1: Немножко, да.
2: Для меня близок очень Марио,
1: так,
2: со своим братом. Ну, и все остальное...
1: Ну, мы с вами примерно на одной ступени развития, на одном уровне находимся, плюс-минус, мне кажется. Мне кажется, вы меня даже на самом деле превосходите. Так, сейчас будем проверять. Я вам буду задавать вопросы на тему компьютерных игр и всего с ними связанного. За каждый правильный ответ вы получаете 1000 рублей. Устраивает вас такой расклад?
2: Конечно.
1: Ну, все, тогда договорились, тогда действуем. Итак, первый вопрос. Какая игра про разноцветных птиц и зеленых свинок захватила все смартфоны в конце 2000-х? Два варианта есть, Николай. Flappy Birds и Angry Birds. Какая игра захватила все?
2: Angry Birds.
1: Как вы сказали громче?
2: Flappy Birds?
1: Не-не-не-не, вы... Ну, хоть, давайте еще раз.
2: Angry Birds.
1: Флэппи или Энгри?
2: Энгри.
1: Я слышу Энгри. Это правильный ответ, засчитано. Так, уже 1000 рублей есть, представляете? Так, как зовут культового синего персонажа японской компании Sega? И вот тут два варианта. Соник и ваш любимый Марио. Еще раз, культовый персонаж синий.
2: Только Соник.
1: Только Соник. Ну, вы молодец. А еще как-то скромничали как-то там. Что-то я только Марио знаю, больше ничего. Это правильный ответ. Еще одна 1000 рублей. Кстати, персонаж Соник, это действительно это прямой конкурент Марио, который создавался компанией Sega в 90-х. И, между прочим, обувь Соника создавалась под влиянием, представляете, культового альбома Майкла Джексона. Бэт. Там пряжка на ботинках появилась. Она была похожа на ту, которая у Майкла Джексона на ботинках была клипе. Представляете? Так, давайте дальше. Следующий вопрос, третий. О чем сигнализирует перк командира «Шестое чувство» в играх серии «Мир танков»? Два варианта. Ваш танк обнаружен противником и рядом союзник. Перк командира «Шестое чувство».
2: Ну, первый, конечно.
1: А первое, что у нас было, это танк обнаружен противником, правильно?
2: Вы обнаружены сейчас.
1: Все, нас раскусили. А вы, на самом деле, раскусили все абсолютно как орешки, пощелкали все вопросы. И я вас поздравляю, потому что вот она, 3000 рублей. Да! А вы знаете, вы сейчас будете в два раза громче кричать «Ура!», если в честь дня рождения игры «Мир танков» мы удвоим ваш выигрыш и вручим 6000 рублей.
2: Я буду орать трижды.
1: Давайте,
2: ура,
1: орите.
2: Ура! Ура!
1: Да, мы вас поздравляем. 6000 рублей. Вот такой выигрыш. Ну, Николай, вы молодец. А еще скромный. Такой скромняга до эфира был. Я ничего не знаю. Я только Марио. Ой.
0: Спонсор. Мир танков. Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
3: Игровой момент на Retro FM.

0: вам вернусь. Завтра приду и сказки буду рассказывать. Ну, как вариант. А может быть, и правду какую-нибудь расскажу. Посмотрим. Летняя смена обязательно вернется. Далее встречайте Антона Веселова прямо здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: и премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и VTB.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: 11.00 в столице на Retro FM. Впереди Ingrid, Modern Talking и группа Стаса Намина. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В Минпросвещении заявили об отсутствии планов отменять домашние задания в школах. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, они необходимы для повторения пройденного материала. Ну а ранее сообщалось, учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19.00. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. При этом занятия в таком формате допустимы только для учащихся со 2 по 8 класса. Сервисы по поиску и покупке мест захоронений запустят на госуслугах. Как пишет «Коммерсант», уже с 1 декабря этого года через портал можно будет найти и купить место на кладбище. Ожидается, что сервис заработает в 21 регионе. Для этого в национальную систему пространственных данных планируется загрузить сведения о 14 тысячах некрополей. Как объяснили в Минцифры, сервис упростит и ускорит доступ граждан к услугам в трудный период, а также сделает похоронный рынок более прозрачным. К настоящему моменту засуха охватила около 40% территории стран Евросоюза. Этому способствуют экстремальная жара и лесные пожары. По информации СМИ, из-за этого под серьезным давлением находится животноводческий сектор. Посевы кормовых культур повреждены, пастбища высохли. Аграриям приходится раньше времени использовать зимние запасы кормов. Проблемы и в самых разных сферах. Уточняется, что речь идет о производстве оливкового масла, вина, кукурузы и подсолнечника. Вечера поморского гостеприимства. В Архангельске в эти дни проходит гастрономический фестиваль. Он стал частью форума «Арктика регионы», на который приехали представители 45 регионов страны. Гостей знакомят с северной кухней, модой и традициями. Сегодня состоятся мастер-классы по смешиванию разных сортов чая и росписи козуль. Традиционных пряников завершится форум завтра. Ну и россияне съели 280 тонн мороженого, 301 тонну льда и выпили 757 тысяч литров кваса. Такие данные за минувший июль предоставил один из сервисов доставки. Кстати, ранее в Госдуме призвали принять меры для снижения стоимости мороженого. Этот десерт существенно подорожал за последние 2 года. Сейчас покупка нескольких порций для 7 из 3 человек может обойтись в 400-500 рублей. Ну и о валюте. Доллар в этот четверг 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока все. А далее на Retro FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

Цыгане любят лошадей и свободы, а поют почему-то о качелях. Хотя, конечно, не только, но в данном конкретном случае дело обстоит именно так. Бамболе, качели, Gypsy Kings на Ретро FM в 11.19. Совсем скоро у нас Рикардо Фоли и группа Браво и Ким Вайлд. Меня зовут Антон Веселов.

все тайное когда-нибудь станет явным. Говорили еще, кажется, древние. Вот я уверен, что когда все тайное станет явным, друзья, выяснится, что все и так все знали. Ну, а его мы знаем давно и прекрасно. Это Рикардо Фолли на Ретро FM в 11.34. Совсем скоро у нас и Тайп, Сиси Кетч и Юрий Штунов.

0: Вообще, друзья, врачи уверяют, что все болезни, они либо от нервов, либо от неправильного питания. И, в общем, отсюда рецепт, который напрашивается. Первое – не переживать, второе – не переедать. Ну и, конечно, слушать при этом любимую музыку на Ретро FM. Это очень полезно. И тайп на Ретро FM в 11.47. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа в нашем эфире Бонни М и Валерий Леонтьев.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Azon.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
2: 12+.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди группа Альфавиль, Катя Лели и Альбады Рамина Пауэр. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Карты Visa и MasterCard могут покинуть российский рынок из-за износа. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом сроки прогнозировать сложно. Он также обратил внимание, что использование такого пластика небезопасно. Ну а ранее сообщалось, что карты платежных систем Visa и MasterCard больше не несут никакой ценности для россиян, так как не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности. Из Владивостока в путь отправился информационный пассажирский поезд России. Он расскажет избирателям о выборах в Госдуму. В вагонах размещены информационные листовки. Есть материалы о датах голосования и правах тех, кто в нем участвует. Поезд включает остановки 87 городов. Последняя будет в Москве. Ну и напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Президент назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны. На маршруты в российских городах выйдут беспилотные автобусы. Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможности их эксплуатации. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Как пишет Коммерсант, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2 и М3. По стандарту в них оборудовано более 8 сидячих пассажирских мест. Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Это выяснили аналитики. Однако, отмечается, россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной – трудности с жильем и нежелание членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респонденты указали на самую неудобную инфраструктуру, в том числе и в новом регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг. В Красноярске сегодня стартовал Международный форум коренных народов. В нем участвуют представители не только России, но и, по предварительным данным, гости из 13-14 государств – из Африки, Азии, Латинской Америки. К участникам обратился и российский лидер Владимир Путин. По словам главы государства, в России уделяют приоритетное внимание поддержке коренных народов. И в завершении выпуска о валюте. На этот четверг доллар 83 рубля ровно, евро 95,78. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, вот домой пока рановато, давайте это признаем, друзья. Ну, впрочем, есть и хорошие новости. Впереди на Retro FM песни «Зван Васильевича», «Крис Ри» и «Ламбада». Меня зовут Антон Веселов, в Москве 12 часов и 20 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Красивые женские ноги – это не средство передвижения, друзья, это ловушка. Но у нее не только ноги, у нее все красиво. И самое красивое в ней – это, конечно же, голос Саманта Фокс на Ретро-ФМ в 12.35. Уже совсем скоро у нас ансамбль «Зодиак» и группа «Village People».

0: У меня был один приятель, который в графе «семейное положение» неизменно писал: «Ну, очень холост». Сам, кстати, был женат, кажется, четвертым браком. Друзья, вы слушаете Retro FM. Всем отличного настроения. Мы, собственно, делаем все, чтобы оно таковым у вас было. До конца часа Monotalking и Константин Никольский в Москве, 12:47.
1: Вечеринка Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, но плюс.
3: Жак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т-9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами.

0: Здравствуйте, с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Около 50% протоколов собраний собственников жилья могут подделываться. Об этом сегодня сообщила зампредседателя комиссии Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ее слова приводят Известия. В Госдуме подготовили законопроект, запрещающий проводить голосование жильцов с использованием бумажных протоколов. По новым правилам останутся только два варианта. В информационной системе ЖКХ с подтверждением личности через портал госуслуги или в специальном сервисе, который будет создан местными властями. России неизвестные предложения главы киевского режима Владимира Зеленского, сделанные американской стороне по теме завершения конфликта на Украине. Вашингтон их Москве не передавал. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Также он отметил, Россия может в короткие сроки организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Ранее сообщалось, что они могут посетить Россию в течение 70 дней. Бушевавший в Японии тайфун Чанху может задеть Дальний Восток. Циклон принесет ливни с грозами и в Амурскую область, Приморье и Хабаровский край. Об этом предупредила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Напомню, тайфун Чанху вышел на побережье Японии на этой неделе. Пострадали несколько человек. Было отменено более 100 авиарейсов. В районе Токио полностью приостановлено паромное сообщение. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили тройку российских городов по числу студентов. Об этом сообщает Миноборнауки. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. В ведомстве напомнили, что к 36-му году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Безусловными лидерами и центрами притяжения талантов становятся города и регионы, где уже реализуются или проектируются знаковые объекты. Нейросети в России проверят на духовность и нравственность. Речь о тех моделях, которые хотят получить статус суверенной или национальной, а вместе с ним и доступ к госзакупкам и господдержку. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждениях. Отмечается глобальный тренд на регулирование ИИ набирает обороты. В Китае, например, действуют строгие нормы для алгоритмов рекомендаций. В ЕС классификация системы по уровню риска. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля ровно. Евро 95.78. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Вы знаете, друзья, говорят, что однажды ученые таки выяснили, чего хочет женщина. Но, правда, в этот же момент она уже передумала. Это группа «Мираж». Прекрасные женщины в этой группе собрались. Ну, а уже совсем скоро на Ретро-ФМ тоже прекрасная женщина «Мадонна». Группа «Отпетые мошенники» и «Бонни М» в Москве 13 часов и 18 минут. Ну, а меня зовут Антон Веселов.

спорим, вы думаете, что вы знаете все о своих любимых исполнителях. Спорим, вы слышали все их треки. Если вы действительно так считаете, вы проиграли. И в эту субботу Юрий Гурьянов разобьет ваши стереотипы вдребезги. Хиты, которые стали классикой, и треки, которые могли бы стать хитами, но не стали. Все это в программе «Ю». Она расскажет о всех секретах наших любимых исполнителей. И, кстати, в эту субботу программа будет о группе «Рики и Повери». Не пропустите, суббота с часу до двух дня, программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Ну что, друзья, готовы стать чуточку счастливее? Будем становиться уже в следующем часе. Феличита у нас впереди. 13:49 столиц. Меня зовут Антон Веселов. А до конца часа у нас квартет Абба и Юрий Антонов.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

Итак, мы начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Свои смс-ки отправляйте на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова «RetroFM». Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там выбирайте вкладку «Программы», находите «Фили Читу», заполняйте специальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там под специальным сообщением оставляйте свои приветы и поздравления. Не забывайте подписывать их, как вас зовут, откуда вы, кому адресовано. Ну и сегодня вам понадобится наш телефон 232-4883, код Москвы.

495, потому что в этом часе одному из вас Ретро-ФМ подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве

0: в сегежской упаковке города Сальска. Поздравляет от всей души Олега Дьяченко. Желает благополучия в доме, спокойствия в душе, светлых мыслей в голове, любви в сердце, здоровья в теле, улыбки на лице, успехов в карьере и удачи в жизни. С днем рождения! Жена Ольга и дочки Ника и Лера поздравляют любимого мужа и папу Виктора с днем рождения, желают счастья, здоровья, всего самого лучшего. Ты лучший в мире муж и папочка. Спасибо, что терпишь наши капризы и хотелки. Алексей Косенков из Ростова-на-Дону передает привет и пожелание хорошего дня жене Марии и куме Юли.
1: Отправляйте смс на номер 5.

Лена Лукина из Москвы поздравляет Сергея и Ольгу Дариных. Они скоро станут бабушкой и дедушкой, но мы тогда тоже их поздравляем. Николай передает большой привет своему другу Дмитрию Ярчику. Желает ему хорошего настроения и крепкого здоровья. Нина из Сызрани передает привет своему мужу. Не написал, как зовут. Сейчас он занимается, понимаешь, своими мужскими делами. А Нина сейчас делает, друзья, вот, внимание, икру из огурцов. Представляете? Есть и такая икра. Редкая, дефицитная. Нин, давайте, хороших вам, как это назвать-то, ну, хороших объемов икры из огурцов. Слушайте, я...

0: Честно говоря, я не знал, что такое бывает. Ну и для хорошего настроения хорошая песня. Феличите на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

А я хочу почитать ваши сообщения, но те, которые подписаны, друзья, потому что не подписанные сообщения я читать не буду, предупреждаю. Поэтому подписывайте, если хотите, чтобы сообщение было прочитано. Вадимка из Омска передает привет в район Одесский всем одесситам. Отдельный привет и своей любимой, единственной супруге Настеньке Черновой, которая сейчас готовит очень вкусное лечо. Артем Ерунов в И-отдел ПТС, дальше много разных непроизносимых букв, поздравляет с юбилеем Елену Голубову. Желает ей крепкого здоровья, счастья, любви, успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит радость. Накопленный опыт помогает принимать верные решения, а любознательность и энергия ведут к новым достижениям. Ну и, наконец, Мишка из Москвы поздравляет самого себя с днем рождения. Давайте так, я поздравляю Мишку из Москвы. Он сегодня перескочил в 5-й десяток. Желаем ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и взаимопонимания. Вопрос, с кем, Михаил? С кем взаимопонимание? Уточните. Так, друзья, продолжим совсем скоро. Подписывайте свои сообщения.

0: Сити Кейдж, Филичите на Ретро ФМ. Ну что, есть звоночек у нас, друзья. Леонид к нам дозвонился. Леонид, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Как настроение, как дела?
1: Потрясающе. Потрясающе. Хоть и погода такая хмурая, настроение шикарное. Лето продолжается.
0: Это точно. Ну, рассказывайте, с чем позвонили. Кому привет или поздравления?
1: Большой-большой привет передаю своей любимой семье, которая сейчас занимается садом. Это супруги Елену, сыну Николаю, старшей дочке Анастасии. Конечно, их безумно-безумно. И надеюсь, скоро буду вместе с ними.
0: Отлично. А еще знаете, где вы будете? Вы будете сегодня на большом летнем концерте группы «Браво». Ретро FM дарит вам пригласительный на этот замечательный концерт уже сегодня. Площадка Red Summer у ЦСКА-арены. И под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет, песни, под которые мы влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями и просто радовались жизни. Друзья, не пропустите. Леонид, а у вас есть любимая песня группы «Браво»?
1: Да, да.
0: Какая?
1: Любите девушки простых романтиков.
0: Отважных летчиков и моряков. Точно, есть у них такая песня. Ну что, встретимся на концерте. Я вас поздравляю.

0: Поздравляем, ну а мы продолжим совсем скоро, друзья.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

И Филичиту обязательно пиши. Я бы так еще добавил, друзья. И вы, главное, пишите. Это радует. Вы, главное, не забывайте подписываться. Иван из Ростова-на-Дону поздравляет сестренку Олесю Андрееву из Ликино-Дулево с прошедшим днем рождения. Желает ей океан любви, море здоровья и вообще всего самого наилучшего. 12 августа, то есть вчера, появилась новая семья. Егор и Александра Иконниковы. Их поздравляют родителей с этим волшебным событием. Желают долгой, счастливой жизни, полной любви и счастья. Ну а Игорь из Белгорода передает привет своим коллегам из «Союз Бурвод». «Все будет хорошо», пишет Игорь. Ну, он обещал.

0: Геннадий передает привет в Ленинградскую область, город Пикалево, Елене Владимировне Колбиной, Оксана Гартман из Новосибирска. Передает привет мужу Анатолию, доченьке Софье. Бусинка, улыбнись, я вас люблю, пишет Оксана. Ну и, наконец, Алена из Владикавказа поздравляет племянницу моего зятя. Ой, это сложно. Я сейчас представил, как это называется племянница зятя. Не вспомнил. Но, тем не менее, ее зовут Аделя. И непонятно только, с чем поздравляет. Но, тем не менее, поздравляем все дружно Аделю.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Когда-то в далеком 2004 високосном году в пятницу 13-го расписались двое счастливых молодых человека. И вот сегодня

0: ровно 22 года спустя все те же двое празднуют очередную годовщину. Короче, Татьяна Нестерук поздравляет любимого мужа Андрея, ну и себя тоже, с годовщиной и свадьбой. Терпение со мной, пишет, большого я желаю мужу. Татьяна, это честно. Молодец. Анастасия передает привет всем коллегам, коллективу «Гуру сна». Желает хорошего настроения, отличных продаж. Осталось немного до конца рабочего дня. Держитесь. Вот такое вот пожелание. Ну, а Егор Иванов из Читы поздравляет дорогую Виталию Иванову с почти окончанием рабочей недели. Осталась одна рабочая пятница, а потом выходные.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
2: «Ретро-ФМ».

Стинг завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве. 14.55, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Наталья из деревни Кулаков Раменского района передает привет своему мужу Сергею. Поздравляет его с 5-летием совместной жизни. Елена Пестрецова поздравляет юбиляршу этой недели Юлю Сергеевну Лосеву. Любимая сестра и крестная, с юбилеем, крепкого здоровья, вечной молодости, неиссякаемой энергии. Будем праздновать все выходные. До встречи. Сестра Татьяна, семья Смоглюк, семья Громовых, семья Гладковых, семья Синицыных поздравляют с днем рождения Виктора Каверина из села Прикумское Минераловодского городского округа Ставропольского края. Желает всегда оставаться крепким мужчиной, способным выдержать любой жизненный шторм. Ну и, наконец, Наталья Гончарова передает привет своим дорогим девчулям Маше и Юле из города Гусь Хрустального. Всем хорошего дня, отличного настроения. Ну, на этом все. Завтра с 2 до 3, как всегда, Феличита на Ретро-ФМ.

0: Столица 15 часов. Далее Глория Гейнер, Тина Тернер и Игорь Иванов на Ретро FM. Ну а начнем по традиции с новостей. В студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники обратилась с предложениями по минимизации последствий от атак на склады. РАТЭК предложила запретить восстановление НДС по уничтоженным товарам и разрешить учитывать их стоимость во внереализованных расходах при расчете налога на прибыль. Также ассоциация предлагает создать компенсационный фонд для оперативных выплат пострадавшим, обязать маркетплейсы возмещать утрату соразмерно страховым выплатам и ввести единый акт об утрате товаров в течение 10 дней. В Кировской области задержали троих руководителей кредитно-потребительских кооперативов по подозрению в хищении средств более 2000 пайщиков. С 14 по текущий год злоумышленники предлагали гражданам открывать вклады под высокий процент, но после закрытия отделений присваивали средства. Сумма ущерба может превысить 1 000 000 000 рублей. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С 1 сентября российские школы перейдут на единую линейку государственных учебников по истории. Также произойдет переход на учебники обществознания для

девятых и десятых классов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Также со следующего года для пятых классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России». Мессенджер Telegram по итогам вчерашнего дня заблокировал более 65 тысяч групп и каналов. Это стало минимальным показателем с 18 июля. За текущую неделю мессенджер заблокировал почти 233 тысячи сообществ, из которых 1300 связаны с незаконной деятельностью. С начала года общее число заблокированных групп и каналов превысило 22,7 миллиона. Модерация осуществляется на основе жалоб пользователей инструментов искусственного интеллекта. И в британском городе Дерби плотник во время реконструкции приюта нашел за лестницей бутылку с рукописной запиской 67-летней давности. Автор послания от 12 октября 1959 года пожелал удачи будущему читателю. После он описал погоду в городе и поделился результатами спортивного мероприятия. Организация, ведущая реконструкцию, пытается найти информацию об авторе по указанному адресу. Находка вызвала большой интерес в социальных сетях. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: И вот каждый раз ловлю себя на мысли, что есть определенные песни, которые ты вроде бы слышал уже бесчисленное количество раз, и текст давно выучил, причем вроде бы и цели такой не было, но все равно хочется их слушать снова и снова. Творчество группы А-Студио, и в частности репертуар первоначального состава коллектива, безусловно, в этом золотом списке. Доброго всем четверга! Ретро FM транслирует для вас только лучшую и любимую музыку. Я, Руслан Романов, тому точно свидетель. 15:18 на часах в Москве. С этого момента с вами в прямом эфире. Дальше Дмитрий Маликов, дуэт Альбана и Рамина через несколько минут. Хорошего всем настроения.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Ну, вообще, темы для обсуждения у всех традиционно разнятся, оно и понятно. А вот универсальная остается, конечно же, как всегда, погода. И в эти дни чуть ли, наверное, не главной является у гостей и жителей столицы, которым внепланово пришлось утепляться. Впрочем, как недавно пел в нашем эфире Дмитрий Маликов, лето на дворе, все еще, что характерно. А вот заботы в сентябре, это да, уже не за горами. 15:35 в столице, дальше Лубега и Владимир Высоцкий на Ретро-ФМ.

0: Вопрос, конечно же, спорный, но едва ли кто-либо когда-либо превзошел, переплюнул, так скажем, Бонни Тайлер в вопросе мощи, энергетики, харизмы, я бы даже сказал, ее фирменной громкости. Это то, что принято называть природными данными. Смею предположить, что научиться этому при всем желании невозможно. Далее Джо Дассен и группа «Мираж» на Ретро FM, столица 1550.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва 6+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.

0: Подписки премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и VTB.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: RetroFM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: 16.00 в российской столице. Далее группа «Руки вверх» и Майкл Джексон на Retro FM. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил проводить двухнедельные добровольные интенсивы для неуспевающих школьников. Делать это предлагается перед началом учебного года, чтобы они могли восстановить знания после летних каникул. По его словам, не все дети занимаются летом, и факультативные занятия помогут вспомнить основные темы предыдущего класса. Интенсив может проводиться как в онлайн, так и в офлайн формате по желанию учеников. Глава ЦИК Алла Памфилова предупредила о новой мошеннической схеме. Злоумышленники в мессенджерах представляются домовыми службами и предлагают россиянам проголосовать через мессенджеры. Однако такого способа голосования не существует. Мошенники также пытаются переводить людей в новые домовые чаты. Глава ЦИК подчеркнула, что электронного голосования через Телеграм или Макс не существует, и аферисты спекулируют на теме выборов, чтобы ограбить граждан. Россияне назвали идеальный размер финансовой подушки безопасности. Исследование Роскачества показало, что финансовые накопления есть у половины россиян. 27% хотят их создать, а 23% не имеют подушки и не видят смысла экономить. Идеальной суммой большинство считает годовой доход. При этом 37% опрошенных имеющихся накоплений хватит на 1-2 месяца привычной жизни при потере заработка. Чаще всего россияне откладывают менее 5% дохода, а больше половины от ежемесячных поступлений только 6%. В Госдуме рассказали о возможной подделке 50% протоколов собраний собственников. Депутаты заявили, что решить проблему можно переходом на электронный формат голосования с идентификацией.

через ГИС, ЖКХ и госуслуги. В Госдуме уже подготовили законопроект, запрещающий бумажные протоколы, и предлагают проводить голосование только в электронном виде. Также предусмотрено право собственников переголосовать в течение 72 часов, а общая продолжительность голосования может достигать 90 дней. И турист из Пензы случайно увез камень из национального парка Куршинская коса в Калининградской области, но вернул его по почте с письмом, объяснив, что не хочет вредить природе. Сотрудники парка сначала испугались тяжелой посылки и вызвали охрану, но потом поблагодарили туриста за сознательность. Камень вернули в танцующий лес, однако посетители попросили больше не присылать в парк собранные палочки, шишки и камни, которые они забрали с собой. И я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 83 рубля ровно, евро торгуется на отметке 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: кто только что обнаружил, к своему приятному удивлению, лучшую музыку на Ретро-ФМ, приветствую, конечно, и приглашаю дальше проводить время в нашей компании. В планах торжественно завершить трудовой четверг и вспомнить про наступающую пятницу. Соответственно, вместе с ней и о планах, которых, вероятно, пока и нет вовсе. Так что есть нам о чем поразмыслить, друзья. А под любимые песни все это будет куда приятнее и продуктивнее. Я Руслан Романов, в Москве 16:20. Скоро у нас Юрий Антонов и дуэт Modern Talking на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

Say you, say me. Нам, само собой, тоже есть о чем вам рассказать по поводу и без, но точно увлекательно и познавательно. Например, каждую субботу в нашем эфире истории появления знаменитых групп и исполнителей, о том, как создавались легендарные хиты и как зажигались звезды, расскажет Юрий Гурьянов на Retro-FM, а также предложит вам уникальные, редкие музыкальные экземпляры и самые популярные треки. Слушайте программу «Ю» по субботам с 13 до 14 часов на Retro-FM. Ничего не пропускайте.

0: Вы не ошиблись, это дуэт «Ля Буш» делает все возможное, чтобы в середине августа вам стало потеплее и на душе, и вообще. Для столичного региона это, как выяснилось, весьма актуально, так что кофты, ветровки и прочие утеплители в сторону, и всем согреваться танцами под лучшую музыку на Ретро-ФМ. 16.50, точное столичное, я Руслан Романов, всех приветствую и желаю скорейшего завершения трудового четверга, да, в общем-то, и недели в целом. Скоро Альбана и Рамина, а также Сергей и Татьяна Никитины с песней из кинофильма «Москва слезам не верит» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro-FM. Всегда с вами.

сразу все устроилось. Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек.

0: столице 17 часов. Далее Евгений Белоусов, ФР Дэвид, ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. МИД Японии вызвал посла России для заявления ему протеста в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп. В японском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что визит оказывает крайне негативное влияние на отношения между странами и задевает чувства японского народа. Россия неоднократно заявляла, что суверенитет над Южными Курилами закреплен по итогам Второй мировой войны, и Москва была готова искать решение вопроса с Токио для заключения мирного договора. Однако в 2022 году Россия прекратила переговоры по мирному договору из-за присоединения Японии к антироссийским санкциям. Минпросвещение ограничило перечень отчетов для педагогических работников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Теперь у учителей должно быть не более 5 отчетов, у воспитателей 2, у педагогов колледжа не более 6. В большинстве регионов удалось отменить до 157 различных отчетов, что снизило бюрократическую нагрузку на учителей. Решение направлено на сокращение излишней бумажной работы и повышение эффективности педагогического труда. «Росатом» планирует строительство еще 4 плавучих атомных станций. По ТЭС академик Ломоносов уже несколько лет работает в Пивеке на Чукотке, доказав свою эффективность и конкурентоспособность тарифов. Компания также реализует проект 4 энергоблоков для энергоснабжения Баимского горнообогатительного комбината. Первый блок планируется ввести в 2028 году. «Росатом» также намерен выходить на международный рынок с подобными проектами, несмотря на конкуренцию со стороны Китая, Кореи и других стран. Каждый 10-й россиянин рассматривает возможность переезда в другой регион ради работы. Еще 38% готовы сменить место жительства при появлении привлекательного предложения. Главным препятствием для переезда респонденты назвали сложности с поиском жилья, таких 36%, а четверть указали на нежелание членов семьи менять регион. И в Петербурге следователь вышла замуж за мужчину, в квартиру к которому она ранее ворвалась с бойцами СОБР. Это произошло по ошибке при задержании разыскиваемого преступника. Силовики выбили дверь, но вместо подозреваемого там оказался другой жилец, не связанный с криминалом. Следователь обменялась с мужчиной контактами, а знакомство переросло в романтические отношения и свадьбу. В соцсетях молодожены опубликовали кадры счастливой церемонии в окружении друзей. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Про реальность Ричард Сандерсон на Ретро FM. И в нашем случае, друзья, она такова. Завершаем вместе четверг под лучшую музыку на Ретро FM. Наслаждаемся любимыми композициями и готовимся к финалу очередной все еще летней недели, что тоже, кстати говоря, приятно. Скоро у нас Леонид Агутин и группа «Опус», 17:20. Время московское.

Flames of Love, или же, говоря иначе, пламенем любви объят фэнси с того самого момента, как этот хит увидел свет, и, очевидно, сразу же после того, как под него впервые зажгли многочисленные поклонники этого потрясающего артиста. В Москве 17:35, Ретро FM продолжает вещать для вас, друзья. Скоро песня из фильма «Бриллиантовая рука» в нашем эфире. Не пропустите.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: судя, например, по столичной погоде, хитрее остальных, скажем так, поступили те, кто отправляется в теплые края вот где-то сейчас, во второй половине, в середине августа, чей отпуск, быть может, только-только начинается. Пасадена это, друзья мои, или просто любимый дачный уголок. В общем-то, так или иначе, всем прекрасного времяпрепровождения и хорошего настроения под лучшую музыку, что звучит на Retro FM. Не переключайтесь, будьте с нами. Скоро арабески и Владимир Пресняков. Точное столичное 17:49. Я Руслан Романов. Еще раз говорю всем здравствуйте. Мы идем далее.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: столице 18 часов. Далее команда Space, Олег Газманов и группа Joy на Retro FM. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. До 1 сентября в каждой школе России будет создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Деятельность комиссии будет регулироваться нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе. Также родители школьников смогут обращаться в такие комиссии, например, в случае несогласия с оценкой «недопустимое поведение», выставленное ребенку. Верховный суд России постановил, что банкротство дроппера не освобождает его от возможных взысканий со стороны потерпевших. Прецедентным стало дело, в котором фигурировал мужчина, участвовавший в мошеннической схеме, в результате которой у жительницы Подмосковья похитили 2 миллиона рублей. Суд указал, что кредитор вправе предъявить должнику требования о взыскании мораторных процентов, начислявшихся даже в период банкротства. В столице стартует «Ночь в поликлинике». Это новый городской проект, который объединяет заботу о здоровье с развлекательной программой. По словам заммэра Анастасии Раковой, 22 и 29 августа с 8 вечера до 12 ночи в 10 столичных поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, а также посетить кинопоказы, концерты, спортивные и творческие мастер-классы. «Ночь в поликлинике» — это часть проекта «Лето в Москве». Подробности можно найти на сайте leto.mos.ru. В Госдуме рекомендовали россиянам использовать карты Visa и MasterCard только как резерв. Для безналичной оплаты лучше использовать карту МИР и QR-коды. Было отмечено, что в современном мире лучше иметь 2-3 разных платежных инструмента и немного наличных. Напомню, что ранее НСПК перешла на российские сертификаты безопасности, предупредив о возможных проблемах при оплате картами Visa и MasterCard в интернете, тогда как карты МИР продолжают работать без изменений. И компания Microsoft исправила 421 уязвимость в операционных системах семейства Windows и призвала пользователей срочно установить обновление. Ошибки были найдены в различных версиях Windows 11 и Windows 10, а также в сервисах Office, Exchange, Azure и SharePoint. Одна из устраненных уязвимостей позволяла хакерам получить системные привилегии и взять контроль над компьютером. Для установки обновления достаточно открыть центр обновления Windows. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей и 78 копеек. Это все новости. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну что же мы, друзья, я бы сказал так, рады, конечно, несказанно, например, тому, что четверг, он же маленькая пятница, практически завершена. Дело за главной кульминацией трудовой недели, и вуаля, можно будет смело переходить к выходным. 18:20, точное московское время, я Руслан Романов, здесь в эфире Ретро-ФМ. Из музыки далее Юритникс и группа «Озон».
1: Программа «С Юрием Гурьяновым». На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Великолепный Андрей Миронов и отсылка к кинематографическому шедевру Марка Захарова. Должен признаться, друзья, на прошлых выходных с удовольствием вновь окунулся в обыкновенное чудо, в смысле еще раз пересмотрел невероятный музыкальный фильм, приходя все к тому же выводу. Такое чудо сотворить, мне кажется, не сможет уже никто и никогда.

0: It's a beautiful life, или же life is beautiful, или просто, говоря по-русски, жизнь прекрасна. Уверен, что эту мысль подтвердит и неоднократно мой коллега Тимур Соколов, особенно во время предстоящей вечеринки RetroFM, которая непременно состоится и сегодня. Я, Руслан Романов, буду где-то на танцполе вместе со всеми слушателями. Смену свою завершаю. Всем желаю отличного вечера. Далее в эфире Крис Норман и Игорь Иванов. 18:50. Точное столичное. Всем до завтра.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
11: RetroFM 70-е.
12: RetroFM 80-е.
11: RetroFM 90-е.
12: RetroFM Sanremo.
11: И вечеринка RetroFM. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
3: 12+.

0: 19 часов в российской столице. Уже скоро на Ретро-ФМ команда Шафт, Мадонна и Синяя птица. Ну а начнем час, как всегда, с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. МИД России подтвердил полную солидарность с Кубой и решительно осудил любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Отмечается, что нынешняя Куба – это состоявшаяся страна с высокими социальными достижениями в образовании и медицине, что во многом является заслугой Фиделя Кастро. В МИД выразили уверенность, что кубинский народ сохранит сплоченность и твердость духа перед лицом внешних вызовов. Депутаты Госдумы предложили обязать провайдеров указывать в договорах на доступ к интернету минимальную гарантированную скорость наряду с максимально заявляемой. Минимальная скорость должна определяться оператором с учетом тарифа, технологии подключения и технических возможностей линии. Также предлагается ввести единый порядок измерения скорости, исключающий влияние Wi-Fi, неисправности оборудования и сторонних ресурсов. Продажи жилья в новостройках России в июле текущего года снизились более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных квартир и апартаментов составило 40,5 тысяч, что сопоставимо с июлем 2024 года, первым месяцем после отмены всеобщей льготной ипотеки. При этом средняя площадь купленного жилья уменьшилась до 45,9 квадратных метров, а цена за квадратный метр выросла на 6,6% до 208 тысяч рублей за квадрат. Выручка застройщиков снизилась лишь на 5,7%. Снижение связано в том числе и с ростом цен. Эксперты рассказали о холодных кошельках для долгосрочного хранения криптовалют. Было отмечено, что наибольшей популярностью пользуются аппаратные устройства, которые изолируют приватные ключи от интернета. При выборе кошелька важно учитывать рейтинг EAL. Чем он выше, тем лучше защита. Также необходимо проверять открытость исходного кода устройства и избегать покупки устройств с рук из-за риска модификации программного обеспечения. И Warner Bros. Подтвердила разработку второй части игры «Хогвартс Легаси» по вселенной Гарри Поттера. Сделано это на фоне ожидания роста прибыли от выхода сериала на HBO Max и открытия тематических парков. Первая часть игры вышла в 2023 году и стала самой продаваемой игрой года с 22 миллионами копий, а к концу прошлого года продажи превысили 40 миллионов. Дополнительный контент для первой части был отменен из-за реструктуризации компании. На текущий момент дата выхода второй части пока что не сообщалась. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар – 83 рубля и 81 копейка. Евро – 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Снегопад, суперхит Jet Airline от команды Modern Talking. Реактивно влетаем в этот прекрасный летний вечер. Уверен, проведем его с вами просто великолепно. Ну, я, по крайней мере, на это настроен. Надеюсь, вы тоже. Впереди «Статус-кво» с песней про армию. Владимир Пресняков споет про Черное море. А Белинда Карлайл расскажет, где находится рай на земле. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую. И до полуночи буду с вами.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.

А что может быть лучше, чем весело и бодро маршировать домой с работы, тем более, когда звучит такая подходящая для этого дела песня. Ну, а по пути домой заглянем еще в Соловьиную рощу. Как говорится, поймаем дзен после тяжелого трудового дня. Лев Лещенко уже скоро.

0: Big Time. Песня о больших амбициях и больших деньгах. Ну, а у многих из нас, уверен, в голове сейчас мысли о большой пицце. Ну, у меня, по крайней мере, так. Я, пожалуй, ее сейчас закажу. Вам тоже приятного аппетита. Как-никак, время ужина уже. 19:50 в столице. Ну, а в качестве музыкального десерта совсем скоро здесь Владимир Маркин с песней «Я готов целовать». Что готов он целовать, узнаем совсем скоро. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00 вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Retro FM.
13: Наш сайт retrofm.ru.
14: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 8 вечера в российской столице. Далее на Ретро FM Джеймс Браун, Татьяна Овсиенко и диско королева Сандра. Но прежде новости. В студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Более 1 миллиона 140 тысяч россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Голосование на федеральной платформе ДЭК пройдет в 32 регионах. В Москве онлайн-голосование проведут на собственной платформе без предварительных заявлений. Для голосования по месту нахождения через мобильного избирателя подано 241,5 тысячи заявлений. ЦИК одобрила ДЭК только в регионах, где этот формат уже применялся ранее. Минсельхоз России заявил, что возобновление поставок армянской сельхозпродукции возможно только при обеспечении ее безопасности и выполнении обязательных требований, включая использование армянскими производителями собственного сырья и контроль за пестицидами. Глава ведомства Оксана Лута назвала безусловным приоритетом соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Из-за претензий к качеству Россельхознадзор с мая ввел запрет на поставки цветов, овощей, фруктов, сухофруктов, а позднее ограничил ввоз молочной продукции и приостановил сертификацию. Рыбы. Депутаты предложили расширить поддержку технологических компаний, оценивая не только выручку, но и объемы производства, инвестиций и вклад в развитие отрасли. Было отмечено, что сейчас многие компании могут не получать меры поддержки из-за несоответствия формальным критериям. Приоритет при предоставлении льгот предлагается отдавать организациям, создающим технологии, запускающим производство и создающим рабочие места. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов под своим флагом и гимном на международных соревнованиях. Пилотам и официальным лицам разрешено участвовать в гонках без ограничений, демонстрировать национальную символику на экипировке автомобилях, а также исполнять гимны. Требования о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется. И на норвежском архипелаге Шпицберген оштрафовали мужчину за то, что он намеренно разбудил спящего белого медведя. Он подал гудок с судном в Вальмфьорде в проливе Хинлопен. Животное, отдыхавшее на берегу, проснулось от этого шума. Пассажиры судна, ставшие свидетелями произошедшего, пожаловались на нарушителя местным властям. Губернатор Шпицбергена квалифицировал действия мужчины как нарушение покоя белого медведя и преднамеренное вмешательство в естественную среду обитания животного, что запрещено законом об охране окружающей среды архипелага. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 80 копеек. Евро 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Если честно, то у меня тоже есть вопросы к погоде. Их много накопилось за последние 3 месяца. А вот ответов, к сожалению, мало. Можно сказать, что их вообще нет. Как и лето, собственно. Но ничего, мы справимся, друзья. В этом я уверен на 100%. Будем создавать летнее настроение сами. Лучшая музыка нам в помощь. Игорь Иванов, Майкл Джексон и Крис Норман уже скоро на Ретро FM. Тимур Скалов и микрофон. Это я. Всем привет, всем классного вечера.

Do you remember the time? Да, время летит неумолимо, поэтому за ним нужно внимательно следить и не упустить самое главное. К примеру, вечеринку Retro FM, которая стартует сегодня, как всегда, в 21 час. Так что не опаздывайте. 25 минут осталось, да. Я слежу за временем. Потанцуем, зажжем, отдохнем, ну и будем готовиться к пятнице.

0: Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда буду я. Таков вольный перевод песни «Always» от команды «Erasure». Ну и пусть всегда будет вечеринка Retro FM, которая помогает нам классно проводить время после тяжелого рабочего дня. Через 10 минут будут танцы, друзья. Готовьтесь.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Как говорится, релакс, релакс, рознь. Можно расслабляться по-всякому. Кто-то выбирает спорт, кто-то пляж, кто-то вечерний променад. Ну, а мы на Retro FM выбираем активный отдых. А именно танцы. 3 часа зажигаем под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. Мика только что. Далее «Мираж», «Иванушки», группа «Фабрика». За пультом Тимур Скалов. Это вечеринка Retro FM. Всем пламенный танцевальный.

0: Я больше не прошу, друзья, я настаиваю на том, чтобы вы хорошо отдыхали после рабочего дня. Я предлагаю вам для этого классный танцевальный микс из хитов, проверенных не только временем, но и лично мной. Кайли Минок, Cher, Bad Boys Blue продолжит вечеринку Retro FM через пару минут. Так что танцуем дальше.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете в субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

Ну, какая вечеринка без этой песни? Диско-классика, которая никогда не стареет. И в чем ее секрет, знаю только Томас Андерс и Дитер Болин. Черри-черри Лиди на вечеринке Ретро-ФМ. Дуэт Modern Talking. Далее Юрий Антонов и Бонни Эм. Зажигаем дальше.

добавили перчинку в нашу вечеринку. Одна из солисток группы Spice Girls, Эмма Бантон, это которая блондинка, с сольным хитом под названием «What took you so long?». Следующая порция танцевального микса не заставит себя долго ждать. Впереди Черри Лейн и Джимми Саммервилл, а еще Кай Метов, Position No. 2. Уже скоро.

Не обязательно быть ковбоем, чтобы познакомиться с понравившейся девушкой. Неважно, Маргариткой, или Мариной, или Оксаной. Нужно просто пригласить ее на вечеринку Ретро-ФМ, и все, она ваша. Так что приглашайте девчонок, танцуйте, знакомьтесь и влюбляйтесь. I'm Your Flowers через пару минут вам в этом помогут. Мастер-класс по танцевальному пикапу от армии любовников уже совсем скоро.

0: Но если яблоки, то только молодильные. А вот снега нам вообще не надо, как минимум еще месяцев 5. А вот что надо, так это тепла и жары, как в Турции сейчас. Это я к чему, друзья? К тому, что Таркан, он уже рукой машет, спеть для вас желает. И всех девчонок расцелует через пару минут.
1: Реклама.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

немного фанки этим вечером не помешает. От австралийского коллектива псевдо Эхо, который взял и переделал всемирно известный хит другой группы под названием Lips Incorporation. И новая версия в итоге затмила оригинал и стала всемирно любимой. Да, это она. Еще больше танцевальной музыки впереди в режиме нон-стоп. Далее Жанна Фриски и группа Робески. Меня зовут Саша Скалов. Продолжаем танцевать.

Silent Circle, Touch in the Night. Прикосновение в ночи от любимой девушки всегда приятное. А вот когда ты спишь один в кровати и чувствуешь, что тебя кто-то трогает, то становится как-то не по себе. У меня пару раз такое было. Правда, потом я понял, что это одеяло потихоньку с меня спадает. Продолжим тему всяких жутких, но при этом романтичных историй. Мастер Маргарита, Игорь Николаев, совсем скоро.

Пусть наши мамы никогда не грустят, как в этой песне, да и мы не будем, несмотря на то, что вечеринка Ретро-ФМ заканчивается. Продолжение завтра, как всегда, в 21 по Москве. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Напоследок поставлю вам еще «Ля Буш», Сергея Минаева и Ингрид. Ну, а пятницу с вами встретит Илья Глебов. Ему и вам доброй ночи.

Village People, их настоящий диско-хит. Слушаешь, как будто автоматически участвуешь в каком-то диско-маскараде. Ну, наверное, клипом на песню навеяло. Так что официально, так сказать, пятничные мероприятия считаю открытыми. Под музыку Red FM открываем. Группа Стаса Намина, Ким Уайлд и группа Браво через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 0:20 в Москве.

Кстати, если счастье вдруг постучится прямо сейчас в дом, вы уж, пожалуйста, не отказывайте, дверь открывайте пошире, пусть заходит, а то до утра пока дождешься. 0:34 в столице. Дальше для вас на Ретро-ФМ Валерий Леонтьев, Сиси Кейч и...

Все, конечно, понимаю, только дельтаплан в каких-то ситуациях может помочь, но прям вот до начала дня вряд ли вас дельтаплан донесет, потому что темно, дельтаплан сейчас не поможет. Ждем светлого времени суток под музыку Retro FM через пару минут. Альфа Виль и группа Kiss.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

как говорится, в любом непонятном случае танцуй ламбаду. Тем более, что случай у нас совершенно понятный. Пятница, между прочим, 14-е, а не 13-е, и то уже хорошо. Дальше на Ретро-ФМ Атаван, Юрий Штунов и Крис Ри через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 1:20 в Москве. Yeah.

Игривая с Уперсекси к Красотка. Диско супер красотки. Всем вам привет. Группа Атаван и дальше на Ретро-ФМ Домино, Саманта Фокс и группа Кино. Час 35 в Москве.

«Откупающая навесной», «Байла, байла, камиго». Ну, имеется в виду «Танцуй, танцуй со мной». Час 48 в столице, ну, практически 49 уже. Поэтому совершенно самое то, прямо сейчас устроить какие-нибудь танцы. И главное, никаких вопросов потом от соседей снизу не слышать. Через пару минут Умберто Тоци, Валерий Золотухин на «Ретро-ФМ».

Как было мило, как было хорошо. Где же те счастливые дни? СОС, верните дни обратно. Это Абба и их хит 1975 года. 2:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Лучшие хиты здесь для вас на Ретро-ФМ через пару минут. Аида Ведищева, Фэнси и Любе.

Всех чудес, быть может, и нету, но чудесные голоса точно есть. Аида Ведищева и ее совершенно волшебная вокальная партия из фильма «Ох уж, это Настя». Дальше на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Калиминок, Лубега. Через 3 минуты 2:35 в Москве.

Ох уж эта дистанция с января по май, с мая по январь, и не знаю, вот мы сейчас прям практически посерединке находимся, август на календаре, и как-то нужно ловить это мгновение удивления. 2.50 в столице, дальше на Ретро-ФМ, Лайнел Ричи, через 3 минуты.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.